0: 他是头一次作为代表参加这种级别的大会，上一次还是列席。
1: Как по мне, этот человек о себе слишком высокого мнения.
2: Сомнение, 不凡之态。

0: 周知，党国的军事跟政治经济都密切相关。之前王主席报告政治时已将军事重点说过大半，现在中正向诸位说一说两年来军事大略及日后军队组织及方针。这两年我们成立了黄埔军校，平定商团叛乱，二次东征灭陈炯明，打各方军阀。民国十四年成立了国民革命军，我们收编湘军为第二军，滇军为第三军，
1: 江建兵是代表成就俄国的那次，
0: 粤军为第四军，
2: 他吧，不知道的还以为你说哪个军阀呢。你刚到广州，一路舟车劳顿，我已备好晚宴，
0: 有改编
2: 接风洗尘。
1: Да не нужно идти к царю. Главное, как можно раньше донести до него мнение комментария. Я в свою очередь, как новый военный совет, настаиваю на том, что вы не готовы к северному
0: походу.
1: Кроме того, вашей армии не хватает четкой политической организации.
3: А
1: то, что у генерала так много власти,
0: не
2: слышу.
1: Да, я в курсе, что Бородин к нему относится оптимистично. Но я думаю, я солдат, у меня прямой характер. Да, значит да. Нет, никаких компромиссов.
3: Все, все. Я не уверен.
0: 国民革命军的小小成效正是实行三民主义的成效。我观今日中国之局势似本党之前途，现在我敢说一句，我们的政府已经有力量向外发展了，三民主义的力量战胜一切，国民革命的成功当不再远。革命军去年可以统一广东，今年不能统一中国。
4: 请全体代表起立，尊敬蒋同志，年轻

0: А ведь дядя Ши раньше грозился, что не будет нуждаться в компании. И что военная академия больше не нуждается в услугах советских инструкторов. Товарищ Бубнов, вам не кажется, что под шумок революции он хочет от нас избавиться?
1: Товарищ Куйбышев, я думаю, так говорить очень опрометчиво. У нас сейчас нет поводов для того, чтобы думать, что будет переворот. Это, наверное, какое-то недоразумение. Разве Джоу Энлай не разговаривал с Дидешем? И прошло уже больше часа. Почему до сих пор нет результата?
2: 他说恩来不是去找蒋介石谈了吗？ 都几个小时了，怎么还没结果？
3: 周主任被蒋中正扣押了。
4: 什么？ 恩来也被扣了？
3: 我请求带兵过去救出周主任。
1: Нет, я считаю, что нужно сохранять спокойствие. Не усугубляйте ситуацию.
2: 他劝咱们要冷静，不要冲动，不要让事态更加严重。
3: 不，诺夫同志， 现在事态很严重，我们不能毫无反应。不管这件事真相如何，蒋中正已经公然侵犯了我们，践踏了党纪军法。我同意任志的意见，我们不能任人鱼肉。
5: Но у нас связаны руки. Все Гуанчжоу под его дулом. Как мы можем противостоять
2: им?
3: 他看似有六个军，但是第一军各级党代表都是共产党员。 他们未必会听从他的反革命之师。第二军谭延闿我很熟，审时度势，圆滑得很。三四五六个军都是滇军、粤军改制，蒋中正做了全军的总监，让他们凭空有了管制，他们心中未必服他。而且他们都接受过苏俄的军事援助，我们可以从中。 让他们保持中立，至少顾维蒋所用。省党罢工委员会能组织二十多万人，还有两千多工人武装纠察队，可随时调遣。
6: 第一军军中的士兵和中下级军官都是要革命的。蒋中正的反革命面目一旦暴露，还有多少人会服从他？有了这些力量作为后盾，我主张立即动员所有在广州的国民党中央、直接委员秘密去肇庆。 到叶挺独立团驻地开会，一到召集，我们就通电讨蒋，斥责他违反党纪军法，削其兵权，开除党籍，让他再无有还手之力。
7: Когда будет мы лишаем его власти?

0: И я считаю, что он поступил легкомысленно. И нам так делать не надо. Нужно ждать.
1: Он сказал, что 蒋介石已经贸然行动了. 他劝咱们不要一样, 再等一等.

0: 恩来，
1: 周主任，
0: 恩来，他放你出来了。
2: 接生的戒严已解除了，我刚回来到黄埔，你全都恢复了原样。
3: 复修巴斯达亚纳
4: 亚。Мы также получили сообщение, что разоружение заговорочный комитет Гуанчжоу и Сянга также состоялось. Чан Кайши говорит, что он хочет говорить с нами. Чжоу, а что случилось?
3: 蒋介石说要跟咱们谈谈，到底怎么回事？
2: 他称中山界出动，是汪主席联合共产党要谋害他，此后种种都是他求自保。我不敢断定此事为他主导，但很明显，他借题发挥，在扩张自己的权力。我想了一路，我们不能听之任之，接受这是一场误会的说辞。
3: 没年末人不理你阿奇。
5: 恩来讲的对，蒋中正其人，喜欢的还是在交易所里面搞投机，善搞投机者，别人示弱，他就得不进步；别人强硬，他们就缩回去。这次也是一样的，不管他是自导自演，还是别人借机捣鬼，我们都不能妥协退让。我们退让，他就会得寸进尺。
0: 我看就按大伙之前商议的方案讨伐蒋中正，且舆论上我们有优势，再动员工农，集中武装力量，团结左派，将他逐出第一军，以绝后患。
3: Тогда мы позволим им изгнать его.
6: Вы отказываетесь от сотрудничества Компартии с Гуминданом? Ситуация в Гуанчжоу только-только стабилизировалась.
7: 他问：“你们要放弃国共合作了吗？”广州的局势才刚稳定。
5: 布伯诺夫同志，我们要反击，并非是要放弃国共合作，我们只是要打击蒋中正，挫败他的阴谋。
6: Вашей военной мощи недостаточно, и у левых из партии Гуминдан тоже нет такой силы, чтобы противостоять. Если вы исключите его, то кто будет вашим лидером?
8: 就算我们没有合适的人选，也不能弄一个反革命来当领袖。
3: Он не может быть лидером.
6: Чен, Компартия слишком молода.Чтобы выиграть время, нужно идти на уступки.
7: 要赢得时间，就要做出让步。
9: Товарищ Буфнов, машина от Янгдеши уже приехала.
7: 蒋介石约谈苏联顾问谈判的车到了。
5: 布伯诺夫同志，
3: 您
5: 的决定会影响到共产党人的存亡。
3: ваше решение.Повлияет на наши выживания.
6: Где он хочет разговаривать?
7: Хотя бы на Нальта.
10: Вэй ци 是起于仓促，其处置非常。中正事前未及报告，专擅之罪，诚不敢辞。但深夜之际，稍纵即逝，临机处决，实非得已。中正应自请从严处分。
11: 蒋中正，这叫盗窃信，这叫避重就轻，顾左右而言他，绝不能善罢甘休，严惩不贷。
10: 大夫说了，你要保持身心舒畅。
11: 没被他蒋中正气死，算我命大了。
12: 他跟苏联人谈完了。
10: 来来回回谈了两天了。
11: 怎么严处置？好，那就让他求仁得仁。答应凯他们到了吗？
10: 都到齐了。
13: 主席定然是要对蒋中正兴师问罪，我们可得谨慎啊，别里外不是人。
14: 关键我们还得看苏联人的态度，毕竟咱们的军火军费还得靠他们。
15: 蒋中正啊，已经跑去虎门避风头了，他跟苏联人谈妥了。
13: 魏公真是消息灵通啊。
15: 我跟大家讲啊，今天这个会啊。

0: 年初二大，刚刚确定要延续总理遗愿，继续三大政策，我们还争取了这么多的部长委员，现在蒋介石却提出这个，那二大不是白开了吗？你看这上面说的，整理党务案系国民党内部问题，无论如何决议。 他党均无权站出，听到了吗？听到了吗？他们要耍无赖，但你我无权开口。
1: Вы более не являетесь министром пропаганды, но вы оставили за собой должность кандидата ЦК от крестьянского движения и можете продолжать работу.
2: 依然可以开展工作。Чан
1: Кайши наш относительно надежный лев. Все, что он делает, у него есть на это свои причины. В любом случае, изменилась лишь форма сотрудничества КПК Гоминдан. А суть осталась без
3: изменений. Но если компартия, мы можем выйти. Но если компартия, можно уйти а комендант в порядке. Вернется ли он к плохой ситуации 2013 года? Китайская республика.
4: 我想知道政府先生的态度。为巩固革命基础，更为革命前途，确实需要牺牲一部分革命利益。如果国民党认为此种办法可以减去党内的疑虑与纠纷， 更于国民革命有益，但我们不宜有所异议。这是政府先生让我带来的，要你们一一签字，同意整理党务案。
5: 人质。
4: 下来再走，这是中央的决议。
6: 杨国焘先生，请让开。
4: 人质，签了字再走。
6: 让开。